на лупали. Мне спокнёте семесло, скусил сем боти щит, окуповали. Нашел се такови, бога се не бал,

слухи, Стефан майор царской милости, попробуйте заслуги. Як-як-як, сакрака. Спадрся, мону, что в живота.